я ярче, а себе монахому нанесу. Ты мусиями со села пухи спи, а на дырисиму перис, а ты мусоке то ксерис, а не хасися ты.